0: Плюс представлен техноторговым центром «Ваума».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим

0: тсса исмасоқасигинеркиунга тама иллуни аама сулиессат ассингитсут ааллар нисарлутик ааллар синиартуссангоорс массап тама иллутиаама
1: тс массакуна петерсаарусиорна окин олин туллиуттан ааллартиссамарпут пингаанертут имма атортутигут суут писариақартиннеригут анигаасат анэртаак надеқиссанэрсит таа анигаасат иммиккоортситтилераангатта натуссангиларпут қаругуккут суут таарсернеқиссаппат пилэрсаарусиорлу мниа литтаам атерпут
0: тас укюуну туллиуттунут пингаанерсивиллуна атортуник писоқалисуник аамалим маану тааник тэсэм илоқарфит пингасууппу таамба нулоқарфит таси аққаниллис савалеқарфит тэрависиннеқарту эққарсаатигалуит қаноқ писоқалисуник таарсигассиниллу пеқаалуппа
1: пеқақа малуннерпоқ қаноқ окиорпассуит суннертэққаникуусут қаноқатисэнэрпа кисэ қатсэрсэртуутигут наамаппут аам питкориппут генерасиунна таа аам ааллартинникууво таккуттуанерпут аам тасэм инуттассааник амигаатеқингилагут кисэ атортуи таак писеқалиммата таанпингаартиппарпут массак фокусеқарфигиссаллугу
0: тас аллани аам таник писаарниссақ иммара пигерингисаник тасэм аллангоо гуути илагиваат тас миттарфақалерни кугассиаама асерсуутту таама қаниттуми нерталлаққангуани нуликуалламмат қатсерисартунит нулаққатаасуниллу қамисаанеққаама илунгерсуаффиусоқ писимма периармат сунну таник амигаасиник писаарниссақ ассерсууммик тиатиккуссиарсиннаави суусиннааппат
1: тас аасақ аалартиккатта мисиссуиллута сиорна паасеварпут миттарфик аалартинни аммарниссаанут атортутигут қатсерисартуутигут пиерсимангитта таан кингунеқарпоқ иммиккут анигаасалиисериақарлута 3,6 миллионник ман қатсерисартуутиг пиерисаппата та таамат мисиссуэриаратта маансуу амигаатигинерлугит иллоқарфиисиннер мисиссорнерани аасеварпут атортуи писоқалисимасут таамам амсоол иннуаарими нунатта таамат татсисимана тернерани э

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Я перестал выращивать траву в своем саду. И теперь жаркие летние дни, когда, по словам Исаии, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени, а мой сад увядает и дурнеет вместе с лугами и травой, эти дни меня совсем не пугают. Напротив, мы с моим садом чувствуем в это время, что вписались в нечто более великое и древнее, чем нынешний Ближний Восток. И мне приятно видеть, как в этом моем скромном диком саду в жизни его растений становятся реальностью великие легенды о смерти и возрождении, созданные жившими здесь в древности народами. Финикийцами, шумерами, египтянами, греками. Легенды, источник которых в смене сезонов, в увядании и возрождении растений. Мифы, родившиеся в воображении их создателей и ставшие одной из основ человеческой культуры. Я пишу эти строки в начале лета. Мой сад уже засох, а трава в саду у соседей все еще зеленее, чем трава, которой нет у меня. Но мои шток-розы, вьюнки и агростеммы уже сверкают там и сям фиолетовыми и розовыми точками. И скоро здесь расцветут сотни цветов морского лука, которые пробьются из этой суровой и трудной земли на такой же суровый хамсинный воздух. И тогда ко мне снова, как и каждый год, придут дети из детского сада, чтобы посмотреть на эти цветы и усядутся вокруг них, и споют им песни праздника и осени, и сад опять зазеленеет и расцветет, и вернется к жизни. До следующего лета.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад.

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Питер, Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною Невой. 2 часа для любви — это сколько до прощания.